0: 阿姨，您慢点，一会儿您到我家好好休息，小心。
1: Ольга Горбачева с докладом новости 9. Сейчас 28 июня, 4:28. Мы находимся на трассе номер 3 возле обрыва. За мной все могут увидеть последствия после аварии.
2: Джейсон 已经把 Мартин 搞定了，很快会带绿萍上岛。把 Daisy 带上岛，这是我们的王牌，以防 Jason 变故。